0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Ночью в детской больнице в Астане по Кошкарбаеву тушили пожар. Произошло возгорание электрощитовой в подвальном помещении. Пациентов и персонал сразу эвакуировали для безопасности. Их временно разместили в ближайших медучреждениях. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. От укусов собак пострадали более 600 человек с начала года в Западно-Казахстанской области. Почти в половине случаев жертвами стали дети. Очередное нападение произошло на прошлой неделе в Уральске. Собаки набросились на 5-летнего ребенка. У мальчика тяжелые травмы. Жители опасаются за детей. Бродячие животные наблюдаются во дворах, возле школ и детских площадок. Втягивают в мошенничество. В МВД рассказали о случаях, когда несовершеннолетние за вознаграждение регистрируют сим-карты и аккаунты в мессенджерах и соцсетях, а затем передают их третьим лицам. Эти аккаунты используются для мошеннических звонков. Полицейские предупреждают, такие действия квалифицируются как пособничество в совершении преступления. Родителям рекомендуют разъяснить детям ответственность. Завод построят в Алматинской области. Правительство одобрило проект строительства на 32,5 миллиарда тенге за счет частных инвестиций. Биофармацевтический комплекс разместится на территории СЭС Алатау. Он будет выпускать 20 наименований лекарств, включая препараты для лечения онкологических и редких заболеваний, а также современные иммунобиологические средства. Запуск завода запланирован на 2031 год. Здесь будут проводить научно-исследовательские работы, внедрять международные стандарты GMP. Серебро взяла сборная Казахстана на чемпионате Азии по художественной гимнастике в командном многоборье. Он прошел в Бишкеке. В зачет вошли результаты индивидуальных и групповых упражнений. Наши гимнасты успешно выступили и на этапе Кубка вызова в Ташкенте. Они завоевали 5 медалей. Эвелина Ежова и Эмиль Ахмеджанов выиграли золото. Диас Туйшибек взял серебро и бронзу. Алтынхан Тимербек стал бронзовым призером в опорном прыжке. Мировой рекорд установила 55-летняя столичная учительница Айгуль Ержанова. Протащила автобус весом 13,5 тонны на 14 метров. В прошлом году она уже устанавливала рекорд. Учительница 50-й школы протащила два пикапа общим весом 8 тонн на 57 метров. По словам генерального офицера, регистрации мировых рекордов по странам Азии и Африки Global Best of Records, подобные рекорды в мире уже фиксировались. Однако среди женщин старше 50 лет попыток протащить автобус такой массовый не зарегистрировано. Как призналась рекордсменка, своим поступком она хотела поддержать выпускников, чтобы они уверенно шли к своим целям. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 6 тин, евро 546,68, российский рубль 6 тенге 60 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице Алматы облачно, 25 градусов. В Павлодаре, Семеновске, Нагорске, Актау 23. В Петропавловске, Караганде, Кокшетау, Талдыкургане, Кунаеве 28. В Кустанае, Таразе, Туркестане, Шымкенте 30. В Актюбе, Жезказгане, Атырау 32. В Уральске, Иксаларде 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазий Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазий Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Он состоится с 27 мая по 29. Планируются переговоры по развитию стратегического партнерства и союзнических отношений. 28 мая в Астане состоится Евразийский экономический форум с участием глав государств, членов ЕАЭС, а 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Цикл строительных работ по долине центров обработки данных начнется в июне. Премьер-министр провел совещание по текущему статусу проекта в Павлодарской области. Сейчас на площадке в Экибастузе завершены геодезические работы, ведутся инженерно-геологические исследования. Под будущие модульные блоки разрабатывают котлованы. Кроме того, как доложили на совещании, мобилизованы строительная техника и персонал. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сформировало пул потенциальных участников долины центров обработки данных. Олжас Бектенов поручил конкретные результаты по проекту представить через месяц. Запустят ускоренную регистрацию лекарств и мед-изделий. Проект размещен на портале «Открытый НПА» для публичного обсуждения до 27 мая. Документ подготовил Минздрав по принципу «одного окна». Предлагается сократить сроки допуска на рынок за счет признания международных сертификатов и решений регуляторов ведущих стран США, Великобритании, ЕС, Швейцарии и Южной Кореи. Экспертиза отдельных мед-изделий может быть сокращена до 15 рабочих дней. Как отмечается, все препараты по-прежнему будут проходить обязательную проверку на качество, безопасность и эффективность. Резко снизились мировые цены на нефть. Все на фоне ожидания возможного соглашения между США и Ираном. Утром июльские фьючерсы Brent подешевели почти на 5% до $98 за баррель. Цена WTI закрепилась на уровне $92. Падение цен на нефть эксперты связывают с заявлениями США о значительном прогрессе на переговорах с Ираном. Возможное соглашение может повлиять на ситуацию вокруг Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти. По итогам второй недели 65% абитуриентов набрали пороговый балл ЕНТ. Средний балл по пяти предметам составил 63 балла, а максимальный результат 138. По данным Министерства науки и высшего образования, с момента старта основного тестирования его прошли около 92 тысяч раз. За вторую неделю проведения ЕНТ выявлено 178 нарушений. В основном абитуриентов отстраняли за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Школьники на международных олимпиадах и научных конкурсах принесли Казахстану более 1000 медалей в этом учебном году. Представили страну в них свыше 5000 учеников. Это 37 олимпиад и научных конкурсов. На республиканском уровне в интеллектуальных соревнованиях приняли участие почти 1 600 000 наших школьников. Сегодня для казахстанских учеников прошли линейки и последние звонки. Тамирис Нуржан выиграла международный юниорский теннисный турнир в Испании. Для 16-летней спортсменки этот титул стал уже вторым в карьере. В финале Нуржан победила местную теннисистку. Отмечу, казахстанка на турнире в Испании уверенно обыграла соперниц, в том числе более опытных старшего возраста. Валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 6 тиин, евро 546.68, российский рубль 6 тенге 60 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 13 градусов, днем 27. В Алматы также дождь, ночью 13, днем 24. В Актау 19, в Усть-Каменогорске, Уральске 25, в Кунаеве, Павлодаре 7, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 27, в Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, Туркестане, Кустанае 30, в Актюбе, Атырау, Иксаларде 32 градуса. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан с государственным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Акурды, в ходе переговоров главы двух государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. 28 мая с участием глав государств, членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. А на следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Напомним, предыдущий госвизит Владимира Путина в Казахстан прошел в ноябре 2024 года. Специальные профилактические службы создадут в госорганах Казахстана. Их главная задача – предупреждение правонарушений и защиты прав госслужащих. Как сообщил на брифинге в СЦК глава департамента агентства по делам госслужбы по Астане Ербол Жолдангар, руководить этими службами будут уполномоченные по этике, непосредственно подчиняющиеся агентству по делам госслужбы. По его словам, это обеспечит независимость и объективность при разрешении трудовых споров. В Астане планируют поднять тарифы на электроэнергию. Об этом сегодня сообщил председатель правления Астана-РЭК Руслан Абжанов, передает Тенгри-Ньюс. Астана-РЭК подала заявку на увеличение предельной цены с 31 тенге 18 тиен до 35 тенге 7 тиен за киловатт-час без НДС. Рост составит 12,5%. Как сообщили на публичных слушаниях, новые тарифы могут начать действовать уже с 5 июня текущего года. Последний звонок прозвучал сегодня во всех школах Казахстана. Учебу в школах заканчивают почти 4 миллиона детей. Из них свыше 215 тысяч – это выпускники 11 классов. Как сообщили в Минпросвещение, по итогам учебного года на получение аттестата с отличием в этом году претендуют почти 18 тысяч школьников. В двух столичных районах Астаны, в районе Байконур и Алматы, определили места для проведения жертвоприношения в дни Курбан-Айта. В этом году он пройдет с 27 по 29 мая. Праздничный айт-намаз состоится 27 мая в 6 часов утра во всех мечетях города. Обряд жертвоприношения будет проводиться ежедневно с 7 утра до 6 часов вечера только в официально утвержденных местах. Как сообщили в городском акимате, проведение обряда жертвоприношения вне специально определенных местах не допускается. Жители призвали соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования. Почти 180 абитуриентов лишились результатов ЕНТ. С начала основного ЕНТ тестирование прошли около 92 тысяч абитуриентов. По данным министерства, пороговый балл набрали 65% абитуриентов. Средний результат по итогам тестирования составил 63 балла. Максимальный результат на данный момент достиг 138 баллов. За нарушение правил результаты аннулировали у 178 человек. Основное ЕНТ в Казахстане, напомним, продлится до 10 июля. Казахстан ждут заморозки, ливни и град. По сообщению Казгидромет, в предстоящие три дня на большей части страны прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами. Сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер пройдут на юго-востоке, западе и севере. На востоке страны ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Далее курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 6 тиен, евро 546 тенге 68 тиен, российский рубль 6 тенге 60 тиен. А теперь о погоде на завтра. 26 мая, по данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 13 градусов, днем 27, в Алматы также дождь, ночью 13, днем 24 градуса. В Актау 19, в Искамногорске, Уральске 25, в Кунаеве, Павлодаре, Семее, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 27, в Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, Туркестане, Костанае 30, в Актобе, Атырау и в Кызылорде 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-300.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане зафиксирован рекорд по числу школьников за последние 25 лет. В Бюро национальной статистики предоставили данные по школьникам, которые в этом году завершают обучение. В этом учебном году оканчивают более 3 900 000 учеников. Из них свыше 215 тысяч – это выпускники 11 классов. Больше всего школьников обучаются в Туркестанской и Алматинской областях, а также в городе Алматы. Между тем, в Казахстане наблюдается кадровый дефицит директоров школ. По данным Министерства культуры и информации, на сегодняшний день в государственных школах имеются более 400 таких вакансий. Большая часть дефицита приходится на сельские школы – 385 и только 53 вакансии в городских школах. Вопросы назначения директоров школ и их отбора рассматриваются на выездных совещаниях в регионах. На развитие искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане выделено 177 миллиардов тенге. Средства, заложенные в республиканском бюджете, направлены на расширение доступа населения к современным технологиям. В частности, на реализацию проектов внедрения технологий искусственного интеллекта, обеспечение интернетом сельских населенных пунктов, а также развитие цифровых решений в системе образования. В Казахстане в летний сезон традиционно высоким спросом у пассажиров пользуются направления к озерам Алаколь и Балхаш, побережью Каспийского моря, а также маршруты в Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан и в курортную зону Бурабай, передает агентство Казинформ. Наиболее востребованным курортным направлением остается побережье озера Алаколь. В летний сезон национальный перевозчик предложит пассажирам около 230 тысяч мест. Всего в летний период поездами национального перевозчика планируется перевезти более 4 миллионов пассажиров. В ближайшие 4 дня, с 25 по 29 мая, в небе Астаны будет появляться военная техника. Движение по некоторым улицам ограничат. Об этом предупредили в службе госохраны, сообщает закон КИЗ. Временные ограничения на передвижение транспортных средств будут введены в рамках визита в Казахстан президента Российской Федерации и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, в эти дни запланированы полеты авиации Министерства обороны. Столичные полицейские в преддверии важных политического события также переведены на усиленный вариант несения службы. В столице дали старт масштабному кинопроекту. Организаторы объявили прием заявок на конкурс короткометражек, созданных с помощью искусственного интеллекта. На кону грандиозный призовой фонд в 1 миллион долларов, пишет Tengri News. К конкурсу допускаются короткометражные фильмы хронометражем от 3 до 10 минут. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 6 тиен, евро 546 тенге 68 тиен, российский рубль 6 тенге 60 тиен. А теперь о погоде на завтра, 26 мая. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 13 градусов, днем 27. В Алматы также дождь, ночью 13, днем 24. В Актау 19, в Усть-Каменогорске, Уральске 25, в Кунаеве, Павлодаре, Семее, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 27. В Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, Туркестане, Костанае 30, в Актобе, Атырау и в Кызылорде 32 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: деңгейде, я ол 2023 жылғы жаңа тұрғын үйлерде құрылыс нормасына сай.
1: Ал негізі қауіпсіздік үшін кәдімгі темір нелерді орнатып та жатады, ол қайсысы негізі тиімді сол ғой?
0: Негізі темір тор тиімді, себебі ол сенімдірек болады да ол жерде. Бұл жағдай көбінесе негізі ата-аналардан ғой, ата-аналар терезені ашып тастап кетеді, ал балдар соны ортада ойнап жүр, қызық көріп терезен алдына шығып осындай жағдайлар тап болады. Ата-ана көбіне москитный сеткаға сенеді, москитный сеткамен бірге балдар бірге кетіп қалады. Москитный сетка балдарды қорғамайды, ол баланың яғни салмағын көтере алмайды сетка. Осындай жағдайлар көп тіркеледі. Қазіргі таңда 5-ші ай бітіп жатыр, 11 жағдай тіркеліп отыр. Оның уже екеуі қайғылы оқиғамен аяқталып отыр.
1: А енді мына рейдтік шараларда әрбір тұрғын үйде олай құзыр бар ма сіздерде? Тексеру мысалға,
0: ондай тексеріс орнатылмаған үйлер тексеріс, ондай тексеріс
1: әлде мына біз осы үй деп жатамыз, иә, мысалға пәтер иелерінің мысалы кооперативі деп жатады, олармен бір түсіндірме жұмыс,
0: олармен түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Арнайы WhatsApp желісіне чаттарға жадынамалар, нұсқамалар жіберіледі. Көп әлеуметтік осал топтағы отбасыларға жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдікпен бірлесіп блокираторлар орнаттық. Қазіргі таңда бізде екі акция өтті. Терезе жаңағы блокиратор орнату бойынша қала бойынша мыңнан астам блокиратор орнатылды. Бұл жұмыс күнделікті бақылауда. Және сенбі күні арнайы үйлерді аралаймыз, әлеуметтік осал топтағы отбасыларға көбінесе көңілді соларға бөлеміз.
1: Мирас мырза, енді бізге берілген уақытта аяқталуға жақын қалған екен, сөз соңында мына бізді тыңдап отырған ата-аналарға бір құлақ қағыс ретінде айта өтсеңіз, енді жаз маусымы басталды, бұл жерде тек қана суға түсу емес, лагерьлер басталады, одан бөлек мынау алыс жолдарға да шығып жатады. Өзіңіз айтпақшы, мысалға балаларын үйде қалдырып демалысқа кетіп жатады. Осындай мәселелерге қатысты алдын алу үшін ата-аналарға бір құлақ қағыс ретінде айтатыныңыз болса, эфирімізді аяқтасақ сонымен.
0: Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті ескертеді ата-аналарға. Қазіргі таңда мектеп, яғни колледж аяқталғаннан кейін балдармен түсіндіру жұмыстарын жүргізуді сұраймыз сіздерден. Суға жібермеңіздер, терезені ашық қалдырмаңыздар. Және ойын алаңдарында, қазіргі ойын алаңдарында, аттракциондарда балдарды қараусыз қалдырмаңыздар. Балдармен түсіндірме жұмыстарын жүргізуді сұраймыз.
1: Жақсы, Мирас мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен біз байланыстырған әріптестерім Нұрғанат Кенбайұлы және Назым Еркінқызы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Реклама на казахском радио.
3: Внимание у населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Атырауской области проложены магистральные нефтепроводы Юзен-Атырау-Самара, Мартыши-Атырау, Комсомольск-Макат, НПС имени Касымова, имени Шманова-Н, НАНПЗ, НПС имени Шманова-Н, АНПЗ, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуаров, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка ограниченного замкнутой линии, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастранс Ойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастранс Ойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастранс Ойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Атрауское нефтепроводное управление, город Атрау, улица Зейнола Гумарова, 94. Телефоны 87172-555-5253, 87172-555-5252, 87172-555-5254, 87122-931-633, 87122-931-779, 87122-931-278. 931-298, 931-227.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосында әуе хабы.
6: Сіз білесіз бе? Әуе отының сапасы мұнай өңдеу зауытынан бастап, ұшақ қанатына дейін бақыланады. Бұл тәсіл зауыттан қанатқа дейін принципі деп аталады. Және ол жанармай құрамының ластануы немесе нашарлау қаупін жояды.
4: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
5: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.